разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 8 градусов, днем до плюс 18-20 и без осадков. На Радио Мегаполис новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области временно смягчат требования к экологическому классу топлива. Это следует из проекта постановления Комитета по организации торгов. Изменения основаны на федеральном указе. Характеристика «экологический класс» для ряда позиций стала необязательной. Заказчики смогут закупать доступное на рынке топливо через допсоглашение. В Самарской области потушили камышовые пожары на площади в 256 гектаров. Это эквивалентно 365 футбольным полям. Возгорания произошли у Безенчукского лесничества в минувшие выходные. Пожарные боролись с огнем 3 дня. К вечеру вторника оба пожара ликвидировали. Глава Минприроды Артем Ефимов назвал предварительной причиной умышленный поджог, вероятно, для расчистки мест для охоты и рыбалки. Угрозы лесному фонду и населенным пунктам нет. В Тольятти до 30 октября общественный транспорт будет ходить по измененным схемам. Это связано с продлением земляных работ на улице Дзержинского. По скорректированным маршрутам будут следовать троллейбус под номером 13 и ряд автобусов. Ориентировочное завершение работ – конец октября. На портале госуслуги запустили конструктор брачного договора. Сервис позволяет подготовить проект документа, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эксперты считают, что это может повысить осознанность при вступлении в брак. Договор помогает заранее понять, какие последствия ждут в случае развода. В Самарской области родители школьников в среднем потратят 3000 рублей на подарки ко дню учителя. По данным опроса «Суперджоп», это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. Чаще всего дарят букеты, сертификаты, сладкие наборы и конверты с деньгами. Канцелярию реже. В целом по России средний бюджет на поздравления от класса 4500. Это на 10% выше показателя прошлого года. Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира ATP-250 в Ханчжоу. Это первый за 3 года российский финал. Счет личных встреч 8-2 в пользу Медведева. Победитель получит 158 тысяч долларов и 250 рейтинговых очков. Рублеву достанется 92 тысячи долларов. Впереди турнир серии «Мастерс» в Шанхае. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» – ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северный, слабые температуры днем до плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 8 градусов.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7:11 в Самаре. Приветствую вас на радио Мегаполис 103.6 FM, там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. На календаре среда, 30 сентября. За окном сейчас плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-20. Дождя не обещают нам снова. Предсказания астрологов на сегодня послушаем через 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, сейчас загружены дороги в городе на 2 балла из 10. Сильнее всего на 22-го парсъезда от Гагарина до Заводского шоссе. Там можно потерять минут 7-8. На Гагарина от промышленности до 22-го парсъезда затор минут на 6-7. И на Георгия Димитрова затруднение минут на 5 от Тополей до Демократической.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: музыкой, которую мы любим. Радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 17 минут. Лучшие места для отдыха для тех, кому за 50, обсудим в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А сейчас на Радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Радио Мегаполис.

0: 7.23 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты». Очень свежо, на улице плюс 9 всего. На 103.6 FM мы послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
1: Радио «Мегаполис».

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер северный, слабый, температуры днем до плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 9.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

play to do

0: 7.43 в Самаре на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 30 сентября. Какой невероятный трюк исполнил на гидросамолете первым в мире русский летчик. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Несколько слов о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они сейчас загружены. Сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до улицы Промышленности, на 22-го Парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Физкультурной от Псковской до Металлистов, на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 10 градусов, днем до плюс 18-20 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший министр Самарского Минтранса Иван Пивкин подал ходатайство об УДО. Обращение рассмотрит Красноярский райсуд сегодня. Ранее Кассационный суд снизил наказание по делу о превышении полномочий до 3 лет лишения свободы. До этого приговор переквалифицировали с более легкой статьи на более тяжкую, а затем смягчили. От штрафа в 500 000 рублей чиновника освободили из-за времени, проведенного в СИЗО. Жителям Новокуйбышевска выделят более 2 000 000 рублей компенсации за ущерб от августовской атаки беспилотников. Средства поступят из резервного фонда областного правительства до конца года. Происшествие признано терактом. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Конкурс объявят уже на этой неделе, при отборе усилят роль компаний-партнеров. Сейчас такие школы работают в Самаре на базе Медуниверситета и Аэрокосмического университета и в Тольятти при Тольяттинском госуниверситете. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области до 4 октября. В большинстве районов действует 4 класс опасности. Жителям напоминают о запрете на пребывание в лесах. Между тем, на выходных 3-4 октября самарские синоптики прогнозируют мокрый снег и ночные температуры до минус 5. Похолодание начнется с 1 октября. Завтра днем ожидается всего плюс 3-8 градусов. Усиливать ощущение прохлады будет северо-западный ветер. Концерты Kanye West в Петербурге 10-11 октября окончательно отменены. По данным СМИ, против выступлений выступили силовики. Кроме того, организаторы не согласовали шоу с властями города. Площадкой должна была стать «Газпром-арена», но там заявили, что договор аренды не подписывали. По вопросам возврата билетов партнер тура рекомендовал обращаться к российскому организатору Say Agency. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры днем до 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 10.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8.09, Самарин, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра среды, на календаре 30 сентября, за окном сейчас плюс 10 градусов. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM узнаем о борьбе профессионального звукового альянса с искусственным интеллектом.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах в Самаре. По данным Яндекс.Кар, загружено движение к этой минуте на 6 баллов из 10. Пробка больше, чем на 20 минут на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. На промышленности и Гагарина затор больше, чем на 15 минут от Советской Армии до 22-го партсъезда. На Нововокзальной 15-минутная пробка от Новосадовой до Старозагора. На Новосадовой тоже минут 15-16. Потерять можно на участке от Солнечной до Глазной больницы.
8: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. Послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
7: У шамана три руки.
8: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре половина девятого, 8:31. За окном сейчас плюс 11 градусов. О погоде на сегодня подробно поговорим через минуту. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области временно смягчат требования к экологическому классу топлива. Характеристика «экологический класс» для ряда позиций станет необязательной на основании федерального указа. В Самарской области у Безенчукского лесничества потушили камышовые пожары на площади в 256 гектаров. Предварительная причина – умышленный поджог. Угрозы лесному фонду нет. В Тольятти до 30 октября общественный транспорт будет ходить по измененным схемам. Это связано с продлением земляных работ на улице Дзержинского, сообщили в мэрии. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. Эксперты считают, что этот сервис поможет повысить осознанность при вступлении в брак. Родители самарских школьников в среднем потратят 3000 рублей на подарки ко дню учителя. Чаще всего дарят букеты, сертификаты и сладкие наборы.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северный, слабые температуры днем, плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 30 сентября. Родившаяся в этот день певица с жемчужным голосом. Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 163.ru.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Давайте посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах. К этой минуте загружена они, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов из 10. Самая крупная пробка больше, чем на полчаса, на Южном шоссе, улице Авроры и Южном мосту, от Уральской до Промышленности. На Московском шоссе затор минут на 25, от 22-го парсъезда до Революционной, на улицах Победы и Гагарина, от Среднесадовой до Советской Армии, можно потерять минут 10-12. Такая же ситуация на Зубчининском шоссе и Физкультурной, от Воеводина до Металлистов.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: два врожденных страха. Страх падения и еще один. Повторю, многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и какой-то еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Как вы думаете? 25-07-021. Предлагайте свои варианты. По одной версии одного дозвонившегося принимаю сегодня. 25-07-021. Желаю удачно дозвониться. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 6 баллов они загружены, движение затруднено. По данным Яндекс.Карт, пробка на полчаса на Южном шоссе, улица Авроры и Южном мосту, от Уральской до Заводского шоссе. На Алматинской пробки минут на 15, от Ставропольской до Старозагора, от Московского шоссе до Старозагора. Затор минут на 8-10, на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9:15, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где прямо сейчас мы послушаем гороскоп на среду. Слово Ане Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Радио Мегаполис.

0: 9:20 в Самаре, на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Разгадываемый невероятный вопрос. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? 25-07-021. Сегодня принимаю по одному варианту от одного дозвонившегося по этому номеру. 25-07-021. Доброе утро, как думаете вы?
1: Может быть, темнота?
0: Страх темноты. Принимается как вариант, но о другом речь. Спасибо. Доброе утро. Вас послушаем.
2: Доброе утро. Может быть, боязнь темноты?
0: И вы о темноте, но говорим не о ней. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. Слушаю вас.
3: Доброе утро. Ну, это либо пауки, либо темнота.
0: Ни то, ни другое. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося принимаю я. Благодарю вас за ваши варианты, но речь
3: понял,
0: о другом совсем.
3: Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
4: Я отвечу, что это страх потери близкого человека.
0: Потери
4: человека.
0: Ну, это человека.
4: Для того, наверное, конечно, возраста больше подходит.
0: Ну, вот с рождения, понимаете, да. Это когда мы уже начинаем что-то осознавать. Другое что-то имеется в виду. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
5: Доброе утро. Возможно, страх громких звуков.
0: Громких звуков. Это ваше предположение или, может быть, что-то подобное слышали, читали?
5: Это мой личный страх.
0: Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Один из них – страх падения, а второй – назвали вы страх громких звуков.
5: Ура!
0: Абсолютно верный ответ. Остальные страхи мы внедряем в свою жизнь, основываясь на опыте, культуре, воображении, родительской осторожности, ну и из новостей в СМИ. Как вас зовут?
5: Меня зовут Елена.
0: Елена, с победой, блестяще, умница, быстро догадались и получаете
5: спасибо
0: два билета
5: большое
0: в кинотеатр «Синема Парк».
5: Спасибо. Я Елена с Южного города, разгадал невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
6: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
7: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
6: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: 28 октября в Самаре. Александр Серов. «Я люблю тебя до слез». «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00. ДК «Металлург». Билеты в кассы города. 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: 9.32 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис уже разгадан. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Правильный ответ громких звуков сказала нам Елена из Южного города и выиграла два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вы тоже можете разгадать новый невероятный вопрос на радио Мегаполис, который завтра прозвучит, как обычно, после 9. Желаю удачи вам. Через минуту расскажу о погоде на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В России зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю выявили 734 тысячи случаев. Это почти на треть больше, чем недели ранее. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация развивается по прогнозу и напоминает о важности вакцинации от гриппа. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самарской области со следующего года увеличат финансирование отлова бездомных собак. Норматив вырастет до 14 230 рублей на одно животное. В сумму входит отлов, стерилизация, содержание в приюте и чипирование. Первый электромобиль, полностью собранный из российских компонентов, может появиться через 1-2 года. Мощности отечественных аккумуляторных заводов способны обеспечить батареями около 200 тысяч машин ежегодно. Но для полной локализации нужно наладить производство ряда ключевых материалов, сообщили в Российской академии наук.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно, будет без осадков. Ветер северный, слабые температуры днем до плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре без 20:10. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра желаю. На календаре среда, 30 сентября. Что именно в этот день, в 1916 году, впервые в истории смог сделать один русский летчик, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
0: Что на самарских дорогах сейчас посмотрим. По данным Яндекс.Кар, загружено движение на 5 баллов из 10. Пробка на полчаса на Южном шоссе, улице Авроры и Южном мосту, от поста ГИБДД до улицы Промышленности. Затруднение минут на 15 на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда. На Ракитском шоссе можно задержаться минут на 7 от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Без 15:10 Самаре. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17 по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал, самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 106 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 13, днем до 18-20 градусов и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области после атаки дронов повреждения получили частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, пострадавших нет. Подробности прилетов он не приводит. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Президент Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС и ряд других государств. Для физлиц установлен лимит в 1 000 000 рублей. Сумму сверх этого при нарушении изымут. Для юрлиц и ИП вывоз наличных фактически закрыт. Исключение – перевозка через 17 указанных правительством аэропортов при наличии банковских документов. Самарский Крумыч в этот список не вошел. При поездках в другие страны действуют правила декларирования. Наличную валюту можно вывозить в эквиваленте не более 10 тысяч долларов на человека. В Самаре обсуждают строительство новой ветки метро от станции Московская до железнодорожного вокзала, сообщил в РИО главы регионального Минстроя Александр Фомин. Сейчас завершается возведение театральной, идет облицовка, монтаж инженерных систем и укладка рельсов. Технический прогон поезда запланирован на начало следующего года. Открытие станции может состояться весной. В Самарской области продолжают фиксировать клещевую активность. За неделю от укусов пострадали 136 человек, среди них 53 ребенка. С начала сезона зафиксировано более 4250 обращений. Роспотребнадзор призывает на природе соблюдать меры предосторожности. Сервис для подготовки проекта брачного договора запустили на портале Госуслуг, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Пользователи могут заранее оформить проект документа онлайн, после чего его останется заверить у нотариуса. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала лидером продаж на Amazon в Бразилии после того, как футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа рассказал о ней в соцсетях. 3 сентября Скарпа опубликовал видео о повести Толстого, и с тех пор ролик на его YouTube-канале набрал 700 тысяч просмотров. Спустя 2 недели после публикации «Смерть Ивана Ильича» стала самой продаваемой книгой в Бразилии и до сих пор удерживает лидирующую позицию. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры днем до 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 12 минут. Самое время послушать автомобильные новости на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 30 сентября. За окном сейчас плюс 13 градусов днем, до 18-20 ожидается. Дождя не предвидится. На 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу

0: 163.ru.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина 11, за окном плюс 14, о погоде более подробно через минуту, прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области после атаки дронов повреждены частные дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Президент Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС и другие государства. Физлицам разрешено вывозить не более 1 000 000 рублей. Для юрлиц и ИП вывоз фактически закрыт. Исключение – перевозка через 17 аэропортов при наличии документов. Самарский Курумыч в список не вошел. В Самаре обсуждают строительство новой ветки метро от станции Московская, даже из дорожного вокзала, сообщил в РИО главы Минстроя Александр Фомин. Сейчас завершается возведение станции Театральная. Технический прогон поезда запланирован на начало следующего года. На портале госуслуги запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Документ можно оформить онлайн, а затем заверить у нотариуса.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре будет малооблачно, осадков не обещают. Ветер северный, слабый, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 26-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, на улице плюс 16, днем ожидается до плюс 18-20 и без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. К этому часу в Самарском аэропорту Курумыч на вылет задерживаются 7 рейсов. Это связано с ночной атакой беспилотников и закрытием воздушного пространства над регионом. Дольше всех ждут отправления пассажиры 2 рейсов в Анталию. Также задержаны 2 рейса в Екатеринбург. Ожидают вылета самолеты в Москву и Минеральные Воды. Рейс в Сочи перенесли на следующее утро. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний. Ранее губернатор сообщил, что в Самарской области в результате атаки беспилотников повреждения получили частные дома, пострадавших нет. Жителям Новокуйбышевска выделят 2 миллиона рублей компенсации за ущерб от атаки беспилотников. Средства поступят из резервного фонда областного правительства до конца года. Инцидент, произошедший 22 августа, признан терактом. В Самарской области до конца года капитально отремонтируют Тольяттинскую филармонию, драмтеатр «Колесо» и детскую библиотеку в Самаре. Об этом на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. На следующий год запланирована реконструкция домов культуры в Кинеле и Пестравке. Губернатор попросил у министра содействия в организации гастролей в Самаре оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева. Гидрометцентр прогнозирует аномально теплую зиму в Самарской области. В октябре средняя температура составит плюс 6 градусов, в ноябре – минус 2. Декабрь пройдет в привычном режиме – минус 8. Январь и февраль будут теплее нормы. Средняя температура этих месяцев – минус 10 градусов. В марте отклонение от нормы не прогнозируют. Ожидается около минус 4. Осень тоже пройдет без сюрпризов. Погода будет привычной для этого времени года. Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2-0 в товарищеском матче в Казани. Дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Головин. Он забил на 21-й и 36-й минутах. Матч посетили более 34 тысяч зрителей. Иран занимает 22-е место в рейтинге FIFA. Россия – 35-е. Впереди у команды Валерия Карпина еще 2 матча. 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно будет, без осадков, ветер северный, слабые температуры днем до плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Долорес Риордан на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю хорошего продолжения дня. На календаре среда, 30 сентября. Предстоящие 10 минут на 103.6 FM. Три песни подряд. Группа «Юритмикс» уже на подходе. На радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Дуэт для Буш на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина 12-го. Продолжение часа на 103.6 FM. 10 минут музыки без перерывов. На очереди Алекс Уоррен, Fever Dream. А сейчас на радио Мегаполис. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минобороны сообщила о налете беспилотников на 18 регионов России, включая Самарскую область. Силами ПВО были сбиты около 400 дронов. В Самарской области в результате налета повреждения получили частные дома, пострадавших нет. В Самарской области до 4 октября сохранится высокая пожарная опасность лесов. По данным Приволжского гидрометцентра, в большинстве районов действует 4-й класс опасности. МЧС напоминает, посещение лесов по-прежнему запрещено. За неделю заболеваемость ОРВИ в губернии выросла на 11%. Всего зарегистрировано около 11 тысяч случаев. Среди взрослых превышение эпидпорога составило 19%. В Самаре дачные автобусы с октября переходят на осеннее расписание. Рейсы будут только по субботам и воскресеньям. Автобусы из города пойдут на час позже, обратные на час раньше. Пункты отправления останутся прежними. Сборная России по футболу обыграла Иран 2-0 в Казани благодаря дублю Александра Головина. Впереди у команды Валерия Карпина два матча с Намибией в Екатеринбурге и Нигерией в Нижнем Новгороде.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, слабый. Температура днем до плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Статус Кво» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через минуту уже зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Даррена Хейза, «Strange Relationship», «Sky» от певицы «Sonic» и Адриана Челентана.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Патрисия Касс на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного вам продолжения дня желаю. На календаре среда, 30 сентября. Об интересных фактах, связанных с пионером электронной музыки, легендарным композитором Вангелисом, Анна Романова будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM. Например, узнаем, почему Жак-Ив Кусто отказался использовать музыку Вангелиса в своей подводной «Одиссее». А перед этим послушаем дискотеку «Аварию» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио.

0: Дискотека «Авария» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Минуты через три ждет нас свежий суперхит «Дракула», сейчас на 103.6 FM, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводной Одиссеи» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Мето Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Сара Коннор на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM. Суперхит дуэта «Кланг Карусель» «Райт». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России на 3 года запустили пилотный режим работы роботов-доставщиков. Он охватит 35 регионов, включая Самарскую область. Для роверов установили габариты и ограничения скорости. Эффективность оценят по числу роботов, пробегу, заказам и авариям. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившей присадку к бензину из цистерны «Татнефть». Ущерб превысил 3 миллиона рублей. Его взыскали с подсудимых, которым назначили разные виды наказаний. На выходных в Самарской области ожидается мокрый снег и ночные заморозки до -5. Похолодание начнется завтра, 1 октября. С пятницы прогнозируются дожди и не выше +10 днем. С октября проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9%. Билеты в купе и СВ индексация не затронет. За последние 3 года тарифы на плацкарт повышают уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62%.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра. В четверг, 1 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг до +9, а завтра днем до +15 градусов. Сейчас в Самаре +18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио Мегаполис.

0: ДДТ на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке «Jam and Spoon», «Set Me Free», еще раньше и «Type», а также баллада группы «Police» «Every Breath You Take».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: ITSERVICE.RU.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
4: Для зрителей старше 6 лет.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: great snap.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем раз.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер, по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 1 октября, в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. До плюс 9 предстоящей ночью, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: подъездом.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 1 октября в четверг в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. До плюс 9 ближайшей ночью, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Русаков63.ру.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Satry.ru.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 1 октября, в нашем городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. До плюс 9 предстоящей ночью, завтра днем до плюс 15 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Мастрюк.ру.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.
3: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Method Dea» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах, у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. Завтра, 1 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до 9 градусов тепла. В четверг днем в Самаре до плюс 15.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегафон.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 0 до плюс 5 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Гусаков63.ру.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
5: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 1 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 0 до плюс 5 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно объявлять

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 0 до плюс 5 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Cause I will leave the light on.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможны ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.